0: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Baliqchi, baliqchidan nafratlanishi tabiiy hol.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: Oltin daqiqalarda
1: Markaz radiosi
0: oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркетс.

0: ekan.
1: Biz hammamiz xo'l, qip yalang'och va och tug'ilamiz. Va bu hali boshlanishi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Аркяз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич. Икки киши сухбатлашмоқда.
3: Do'stlarim nihoyatda ko'p, biroq ulardan hech narsa so'ragim kelmaydi.
2: Juda xursandman, qo'lingizni bering, do'st bo'lamiz.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

широкий и простой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. Марказ радиосы.

0: in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.